0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Баранович FM на 100.0.

Барановичи FM на 100.0.

0: 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО Барановича приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России пройдет в Бобруйске. Добро старшим. Волонтеры БРСМ Барановичи помогают пожилым людям. Об этом и другом подробнее. Очередной 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России состоится 9 октября в Бобруйске, сообщает Белта со ссылкой на организаторов. На мероприятии рассмотрят возможности дальнейшего развития связей населенных пунктов в создании действенных форматов экономической кооперации, реализации социальных проектов. В центре внимания также темы культуры и туризма. Программой предусмотрено посещение участниками учреждений и предприятий Бобруйска, тематические секции, подписание новых соглашений об установлении дружественных отношений. Перспективные инициативы, выдвинутые во время заседаний, будут аккумулированы в итоговом документе. Помимо этого, собравшиеся определят российский город, которому передадут эстафету проведения следующего съезда. В Беларуси с 1 по 8 ноября пройдут осенние каникулы. Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения совместно с Министерством образования организует для школьников отдых в лагерях. Планируется принять около 70 тысяч детей, сообщил директор центра Геннадий Болбатовский. По его словам, на протяжении нескольких лет в сентябре загрузка учреждений ровно такая же, как и летом. В этом году 90%. В следующие месяцы цифра ниже, на уровне 74%. Помощь тем, кто в этом особенно нуждается. Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи в октябре посещают одиноких пожилых граждан, чтобы навести порядок на придомовых участках. Акцию «Добро старшим» поддержали и в Барановичах, сообщила второй секретарь горкома БРСМ Елизавета Кантаутас. По ее словам, такие инициативы для наших ребят – дело обычное. Они охотно выполняют любой фронт работ. Убирают опавшие листья, очищают от мусора дворы, организуют доставку продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости. Марафон хороших поступков продлится до конца месяца, а в ноябре эстафету подхватит новая компания – адресное содействие с подготовкой жилья к зиме и отопительному сезону. К другим новостям. Второй пик активности клещей, начавшийся еще в сентябре, будет длиться до наступления устойчивых холодов. Об этом сообщила энтомолог Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Семуха. По ее словам, при снижении дневной температуры до 10 градусов членистоногие не погибают, а становятся менее подвижными. Таким образом, риск укусов сохраняется вплоть до ноября, уточнила специалист. За 9 месяцев текущего года в организации здравоохранения города и района по поводу присасываний иксодовых обратились 402 человека, из них 185 детей. Цифра значительно больше, чем за аналогичный период 2025-го – 310 пострадавших. Медики рекомендуют не расслабляться на прогулках, одеваться правильно, использовать репелленты. Наконец, важно проводить само- и взаимоосмотры, а также проверять домашних питомцев сразу после возвращения из мест возможного обитания паукообразных. Если клещ впился, его нужно правильно удалить. С этим помогут в любом медучреждении. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу «Баранович водоканал» на постоянную работу требуется слесарь-ремонтник, водитель автомобиля, водитель погрузчика, инженер, мастер. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Контакты Беларуси со странами Европейского Союза есть, но дипломатия требует тишины, заявил глава МИД. В Крушинском сельском доме культуры новый руководитель. Об этом и другом подробнее. Контакты Беларуси со странами Европейского Союза есть, но дипломатия требует тишины. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью РИА Новости. В контактах с представителями СНГ, России, Азии, Африки нет ничего особенного. Ведется серьезный деловой разговор по широкому кругу вопросов. И поэтому эти встречи от Казахстана, России до Никарагуа и Ганы носят характер продолжения уже выстроенного взаимодействия. А два диалога с представителями Европейского Союза, Польши и Словакии можно назвать новизной последнего времени во внешней политике, отметил Максим Рыженков. Он добавил, что в целом интерес к Беларуси пробуждается, и это касается ключевых стран ЕС. Как будет развиваться энергетика Беларуси до 2030 года, рассказал заместитель главы ведомства Владислав Долгий. Он отметил, что госпрограмма «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026-2030 годы включает три составляющие – повышение эффективности использования ресурсов и сбалансированная эволюция отрасли в целом. По его словам, программа по модернизации направлена на обеспечение растущего спроса предприятий и населения, повышение доступности и надежности тепло- и газоснабжения. Это повлечет ввод новых и совершенствование действующих генерирующих источников. В фокусе также вывод из эксплуатации физически и морально устаревшего оснащения, обновление электрических и тепловых сетей, дальнейшая цифровизация. Продолжаем выпуск. Профессиональный праздник во второе воскресенье октября отметят работники культуры. Торжество объединит тех, кто посвятил себя сохранению и приумножению традиций белорусского народа, кто приносит в жизнь искусство, гармонию и красоту. В стране ценят труд как мэтров, так и тех, кто поддерживает бодрость духа даже в небольших населенных пунктах. Накануне особой даты важное кадровое изменение произошло в Барановичском районе. В Крошинском сельском доме культуры новый руководитель. Заведующей назначена Елена Ярошевич. Она много лет посвятила сфере, работая в Барановичском и Ляховичском районах. За ее плечами опыт и искренняя любовь к своему делу. Теперь ей предстоит создавать настроение сельчан в агрогородке, объединяя их вместе, где проходят концерты, выставки, творческие встречи, где бережно хранят наследие поколений. К слову, в Крошине функционирует уникальный круглый зал, а гордостью СДК является экспозиция сценических костюмов. Предсказуемость действий и взаимное уважение. В госавтоинспекции напомнили правила безопасности для любителей двухколесного транспорта и СПМ. Как отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, на улицах все чаще можно встретить людей, передвигающихся на велосипедах и средствах персональной мобильности. Активное их использование создает определенные риски. С начала года на территории Брестской области зарегистрировано 15 ДТП с участием СПМ и 31 с велосипедистами. Неукоснительно следовать правилам – залог снижения цифр в такой статистике. Андрей Буслович отметил, в приоритете всегда должна быть велосипедная полоса. Если она отсутствует, выбирать тротуары, пешеходные дорожки или обочину. Главное правило – не создавать препятствий для граждан, а скорость не должна превышать 10 км в час. К слову, если масса устройства от 35 кг и выше, выезд на территорию, где ходят люди, категорически запрещен. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Барановичскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр, дворник, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
4: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
5: «Давай еще поспим, а?»
4: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
6: Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдинг на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
7: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одзенне белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей, в студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Министр иностранных дел Максим Рыженков 7-9 октября совершит визит в Туркменистан. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Глава МИД примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств. Проведет встречи с членами правительства Туркменистана, а также присоединится к другим мероприятиям. Кроме того, в фокусе вопросы двусторонней повестки дня с коллегами из государств-участников СНГ. Организация электронного механизма закупок в Беларуси стала темой рабочего совещания у премьер-министра страны Александра Турчина. Свою работу презентовал Национальный центр поддержки экспорта и универсальная товарная биржа, основные операторы торговых онлайн-площадок. Участники обсудили, как идет реализация правительственной реформы. Ее задачей исключить необоснованное посредничество, защитить отечественного производителя, максимально цифровизировать процесс и унифицировать правила. На совещании также рассмотрели, как организована система приобретения в интернете, доступна ли она для всех субъектов и как действует аналитический модуль. Продолжаем выпуск. Объединить силу, женственность и выдержку – качества, присущие слабой половине общества. В Барановичах мам пригласят на мастер-класс по боксу. Особенный тренинг организует профильная сдюшор имени Михаила Павлова, чтобы зарядить энергией и отличным настроением тех, кто подарил этому миру новую жизнь. Мероприятие приурочено сразу к двум значимым поводам – Году белорусской женщины и Дню матери. В программе предусмотрена разминка и обучение базовым техникам бокса, после чего на ринге развернутся зрелищные спарринги среди воспитанников начальной подготовки 2 и 3 года. С собой понадобится удобная спортивная одежда и чистая обувь. Возможность отвлечься от забот и перезагрузиться появится 10 октября по адресу проспект Советский, 17. Начало в 12 часов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: на Вичи ФМ.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
2: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: очень нравишься мне. 24 и дробь 7.
1: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
2: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
3: Реклама.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Более 20 лет. Охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Барановичи ФМ новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. В Беларуси дан старт масштабному проекту «Эра». Первым городом маршрута станут Барановичи. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики. Глава нашего государства отметил, что высоко ценит неизменный настрой своего коллеги на укрепление братских связей Минска и Москвы. Насыщенный белорусско-российский диалог, расширение торгово-экономического взаимодействия и реализация совместных проектов подтверждают общность устремлений стран и актуальность союзного строительства, говорится в послании. Александр Лукашенко убежден, что сложившиеся доверительные отношения позволят и впредь выступать с единых позиций по вопросам двусторонней и международной повесток. Он пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей. Министерство труда и социальной защиты подготовило долгосрочный прогноз потребностей в кадрах на 2027. Главным трендом остается высокий спрос на квалифицированных рабочих – около 70% всех вакансий. Наиболее востребованы водители, продавцы, электромонтеры, трактористы, слесари, станочники, наладчики, электромонтажники и строители. В следующем году в топе и инженеры. Однако одного диплома недостаточно. Наниматели ищут сотрудников, которые понимают производственные процессы и одновременно умеют использовать электронные инструменты. Еще одно перспективное направление – бюджетная сфера. В медицине нужны врачи, медсестры, фельдшеры, а в образовании – учителя начальных классов, преподаватели математики, физики и иностранных языков. IT останется важным сектором, но рынок станет более требовательным к кандидатам. Новичкам без опыта будет сложнее конкурировать, тогда как специалисты по кибербезопасности, анализу данных, автоматизации и искусственному интеллекту сохранят хорошие шансы на трудоустройство. Основной вывод для тех, кто выбирает профессию или планирует переобучение. Лучше всего сочетать базовую специальность с практическими и цифровыми навыками. В республике дан старт масштабному проекту «Эра». Он включил в себя три больших инициативы. Поддержка спорта, помощь животным и забота об экологии и окружающей среде. Благотворительную площадку запустили компании «Бетера», Федерация хоккея Беларуси и Ассоциация «Белорусская федерация футбола». Акция рассчитана на ближайшие 3-5 месяцев. На протяжении этого времени минимум 20 центров спортивной подготовки из 10 городов получат адресную помощь. Первыми в маршруте станут Барановичи. Организаторы собрали 26 пожеланий ребят из футбольной школы и 20 из хоккейной. Среди них случайным образом выбрали 2. Юный футболист захотел в подарок майки от клуба «Барановичи» для своих родителей. А начинающий хоккеист поехать вместе с командой на экскурсию в Минское «Динамо». «Эра» исполнит мечты юниоров. Продолжаем выпуск. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя. Материалами уголовного дела установлено, что мужчина в мае 2026 года похитил с лестничной площадки кровать стоимостью 350 белорусских рублей. В ходе судебного следствия фигурант признал вину в полном объеме и возместил причиненный ущерб потерпевшим, сообщила помощник Барановичского межрайонного прокурора Карина Головин.
2: С учетом позиции государственного обвинителя, представленных доказательств, данных о личности обвиняемого, а также степени общественной опасности совершенного преступления, суд Барановичского района города Баранович постановил в отношении мужчины обвинительный приговор. На основании санкций части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин 2250 белорусских рублей. Также с обвиняемого в пользу потерпевшего взыскано материальное возмещение морального вреда в сумме 350 рублей.
1: к новостям компаний. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение, заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. Новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 12-14. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Добрый день, друзья. Эфирное время 11:10. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Среда – это тот самый день, когда понедельник уже вроде бы где-то далеко от нас, до пятницы рукой подать, а значит, самое время немного выдохнуть и просто насладиться тем, что происходит вокруг. Сегодня я предлагаю не ждать настоящих холодов, потому что пока октябрь еще способен подарить нам солнечный день, сухую дорожку и температуру, при которой не хочется сразу надевать на себя все содержимое шкафа, этим надо пользоваться. Знаете ведь, как бывает, в понедельник мы смотрим прогноз, о, сегодня тепло, и думаем, ну ладно, погуляю в среду. В среду оказывается, о, сегодня тоже тепло, и мы переносим прогулку на выходные. А потом наступает суббота, за окном дождь, ветер плюс 4, и мы такие, ну вот, а ведь можно было погулять в среду. Поэтому сегодня поговорим о маленьких осенних планах, которые не требуют отпуска, больших денег и даже особой подготовки. Прогуляться после работы, доехать до места, где давно не были, съездить за город, посмотреть на осенние деревья, сделать фотографии, выпить кофе не дома, а где-нибудь в красивом месте. В общем, будем ловить осень, пока она сама не поймала нас с теплым шарфом и не отправила домой. Оставайтесь с нами на одной волне, сегодня будет тепло даже в эфире.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Реклама.
2: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинск-Древ». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Вот интересно, почему мы так часто откладываем то, что нам действительно нравится? Сейчас объясню, о чем говорю. Ну, например, такие отговорки у каждого из нас наверняка случались. «Погуляю, когда будет время». Или «Съезжу за город, когда будет хорошая погода». Или «Встречусь с подругой, когда разгребу дела». Или «Начну фотографировать осень, когда листья станут, ну, совсем красивыми». И вот мы таким образом ждем идеального момента. А потом выясняется, что тот самый идеальный момент был в прошлую среду. Мне кажется, осень особенно хорошо показывает эту нашу привычку. Потому что у нее очень короткий период, когда все одновременно и красиво, и комфортно. Деревья уже стали золотыми, но еще не стоят голыми. Воздух прохладный, но еще не ледяной. Можно надеть любимое пальто и не думать о том, что нужно будет пережить следующие 20 минут на улице. И вот именно сейчас хорошо позволить себе какие-то маленькие спонтанные вещи. Не обязательно планировать поездку на месяц вперед. Иногда достаточно вечером написать кому-нибудь: «А давай после работы прогуляемся». Не обязательно искать туристический маршрут. Можно сесть в машину и поехать туда, где давно не были. Или не обязательно искать, ждать новых выходных. Иногда лучший осенний вечер – это вторник или среда, когда ты неожиданно решил не ехать сразу домой. И ведь потом именно такие моменты мы обычно и вспоминаем. Не тот день, когда идеально выполнили весь список дел, а тот, когда неожиданно пошли гулять и разговаривали 2 часа. Поэтому сегодня я предлагаю хотя бы одну приятную вещь не откладывать даже на завтра. Потому что октябрь тоже не будет ждать нас вечно. Ну а также я спешу вам напомнить, что у нас работает СМС-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, делитесь солнечным, осенним, теплым настроением. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир музыкой Селена Гомес на трек-листе.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь заинтересована в торгово-экономическом и финансовом взаимодействии с США. На базе средней школы номер 1 Барановичи реализуется масштабный образовательный проект «Школа в деталях». Об этом и другом подробнее. Встреча Александра Лукашенко с Дональдом Трампом может состояться в ближнесрочной перспективе, сообщил министр иностранных дел Беларуси. Максим Рыженков отметил, любому государству важно поддерживать контакты и иметь конструктивные отношения с Соединенными Штатами, так же, как и с Россией, Китаем и Европейским Союзом. Беларусь заинтересована в торгово-экономическом и финансовом взаимодействии с США. Американцев, в свою очередь, интересуют вопросы борьбы с легальной миграцией, трансграничными преступлениями, незаконным оборудованием.

0: торговли людьми. Это те темы, которые являются определяющими при выстраивании сотрудничества, сказал министр. Беларусь при этом будет учитывать интересы России и Китая, подчеркнул дипломат. Главное управление торговли и услуг Брестского облсполкома информирует: непоставки или недопоставка поставщиком плодово-овощной продукции по договору из стабилизационных фондов товаров для республиканских государственных нужд в соответствии с законодательством, а равно ее отсутствие в реализации у заготовителя в торговом объекте в межсезонный период влекут наложение штрафа в размере от 5 до 12 базовых величин, а юридическое лицо от 20 до 200 базовых величин. Средняя школа номер 1 имени Грицевца Барановича превратилась в Центр космических исследований. Здесь в рамках масштабного образовательного проекта «Школа в деталях» стартовала Всемирная неделя космоса, которая объединила учеников всех возрастов в стремлении разгадать тайны Вселенной. В программе знакомство с материалами информационной зоны, практические занятия в инновационной лаборатории, использование новых технологий на факультативах при создании космического дизайна и цифровых открыток, и тематические флешмобы. Проект каждый день доказывает: наука – невероятно интересная сфера. Продолжаем выпуск. Более 3500 ДТП с участием диких животных зарегистрировано с начала 2026 года в Беларуси. Чаще всего под колеса попадают косули и лоси. Они представляют наибольшую опасность из-за крупных размеров. Практически все происшествия с погибшими или ранеными людьми связаны с ними. В Барановичском районе зафиксировано 2 аварии, в результате которых один человек погиб и 3 получили телесные повреждения. Участок повышенной опасности в Барановичском районе на дороге М1Е30 с 236 по 252 километр, обратил внимание старший госавтоинспектор отделения ГАИ РУВД Игорь Гордейко. Водители должны проявлять повышенную внимательность с наступлением сумерек. В ночное и утреннее время, особенно в зоне действия предупреждающих дорожных знаков «Дикие животные», и выбирать соответствующий скоростной режим. В случае столкновения с обитателем леса необходимо о происшествии сообщить в ГАИ. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 12-14. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

снова привет всем, кто остается вместе с нами на одной волне. В эфире Барановичи FM, 7 октября на календаре. И давайте вот прямо сейчас заглянем в гороскоп, что же о сегодняшнем дне нам скажут звезды. Овны, сегодня вам пригодится энергия, но не расходуйте ее всю на рабочие задачи. Оставьте немного сил на вечер. Возможно, он окажется интереснее, чем вы планировали. Тельцы. День подходит для приятных покупок и маленьких удовольствий. Только не забудьте, что лучший способ поднять настроение – не обязательно что-то покупать. Да, иногда бывают все-таки и бесплатные дни, что это такое. Тельцы, обязательно посмотрите. Близнецы. Возможны интересные встречи и разговоры. Сегодня даже обычная прогулка может закончиться совершенно неожиданной историей. Раки. Не перегружайте себя планами. Иногда лучший вечер тот, в котором вообще ничего срочного не происходит. Это точно. Львы. Вам сегодня хочется движения и впечатлений. Не сопротивляйтесь этому желанию. Выберите новое место или измените привычный маршрут. Все достаточно просто. Девы. Вы привыкли все планировать, но попробуйте сегодня оставить хотя бы час без расписания. Вдруг именно тогда и произойдет что-то очень хорошее. Весы. Отличный день, чтобы обратить внимание на красоту вокруг. Осень сегодня может буквально сама подкидывать вам красивые кадры. Скорпионы. Не торопитесь отвечать на все и сразу. Иногда пауза помогает понять, чего вы действительно хотите. Стрельцы. Вам особенно полезно выбраться из привычной обстановки. Даже небольшая поездка способна заметно перезагрузить настроение. Козероги. Дел будет достаточно, но не позволяйте им полностью занять ваш день. Вечером обязательно найдите время для себя. Водолеи. Сегодня могут появиться интересные идеи. Запишите их, даже если пока не знаете, когда сможете воплотить. И рыбы. Хороший день для спокойной прогулки, музыки, красивых мест и приятного общения. Не торопите события. Пусть звезды сегодня будут на нашей стороне, кто бы вы ни были по знаку зодиака. Ну а погода хотя бы немного тоже побудет с нами. А тем временем, друзья, приближаемся к полудню. Это значит, впереди у нас с вами еще целых 2 часа дневного эфира и очень много интересного. Совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем интересна дата 7 октября, какие праздники мы с вами можем отметить уже сегодня. И хочу вам немножечко поспойлерить, да, праздников очень много, и они такие разные, что найдутся и профессиональные, и даже праздники для беременных. Да-да-да, девочки. Поэтому слушайте. А также сегодня заглянем в лунный календарь. А также поговорим о том, как научиться замечать красоту вокруг и не упускать возможности момента сейчас или этого дня. Об этом с вами будем сегодня говорить и наслаждаться красивой и теплой осенью. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 12-14. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: Схватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
4: И по телефону 146.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 7 октября на календаре, 12:12 на часах. Время загадывать желания. И не только загадывать желания, но и заглянуть в календарь и посмотреть, какие праздники сегодня мы можем с вами отметить. И сегодня у нас довольно необычная дата, много праздников, удивительных событий. Но давайте совсем по очереди познакомимся. Итак, сегодня отмечается День сотрудников службы скорой медицинской помощи в Беларуси. У этой даты вполне конкретные корни. 7 октября 1910 года был утвержден устав о ночных дежурствах врачей. И с 17 октября того же года в Минске ввели ночные дежурства врачей для оказания скорой помощи. Тогда в распоряжении неотложки была конная карета. Сегодня же бригады выезжают на специально оснащенных автомобилях. А как профессиональный праздник, эту дату в Беларуси отмечают с 2010 года. Врачи, фельдшеры, медсестры, водители и диспетчеры скорой – те, кто приезжает в самые сложные моменты и помогает нам. Поэтому, друзья, если вы знаете такого человека, скажите ему сегодня спасибо, поздравьте с праздником. Ну а если нет, просто не звоните на 103 по пустякам. Это тоже форма благодарности. Идем дальше. 7 октября также отмечается Всемирный день хлопка. Этот день установлен ООН, чтобы обратить внимание на значение хлопка для экономики, сельского хозяйства и миллионов людей, занятых в его производстве. Ну а для нас хлопок – это еще и очень привычная часть повседневной жизни. Футболки, постельное белье, полотенца, джинсовые и другие текстильные изделия – мы встречаем хлопок буквально каждый день. Но двигаемся дальше от хлопка к карате. Сегодня отмечается Всемирный день карате. Да, путь пустой руки. И принцип у него, говорящий, никакого оружия, только техника, дисциплина и характер. День карате придумала Всемирная федерация карате в 2012 году. Она объявила 7 октября днем карате, чтобы сплотить национальные федерации в поддержку олимпийской заявки. И заявка, к слову, сработала. Карате дебютировала в программе Олимпийских игр в Токио. Также сегодня отмечается Международный день безопасной дороги в школу. Отмечают его в первую среду октября. И у нас получилось так, что это именно 7 число, сегодняшний день. Водителям сегодня особое задание – снизить скорость у школы и внимательнее смотреть на пешеходы, на пешеходные переходы. И, да, школьникам прикрепить светоотражатель на рюкзак. Родителям оставить нотации дома хотя бы на время дороги, а по пути можно узнать много нового, между прочим. Например, кто на самом деле не выучил стихотворение. Также сегодня отмечается День беременных. Особенный день для всех будущих мам. Беременность – это удивительный период ожидания чуда, который заслуживает внимания и поддержки. В этот день принято поздравлять беременных женщин, окружать их заботой и напоминать, что они делают самую важную работу в мире – дарят жизнь. Продолжаем теплые праздники этого дня. Еще один классный праздник – День «Ты важен мне». Смысл у него универсальный. Просто можно сказать человеку, что он для вас значит и как он вам важен. Формат минимальный – сообщение, звонок, открытка. Главное правило одно – не отправлять признание в рабочий чат. Бухгалтерия, конечно, оценит искренность, но вряд ли поймет. И еще один праздник, который мы можем отметить все вместе – День вежливых людей. Вежливость – это не слабость, а признак внутренней силы и культуры. В этот день стоит вспомнить о простых правилах хорошего тона – придержать дверь, пропустить вперед, сказать спасибо и пожалуйста. И, кстати, вежливые люди живут дольше, у них меньше стрессов и больше друзей. Проверено жизнью. Вот такие праздники этого дня. Уверена, что как минимум День вежливых людей мы точно должны все вместе отметить. Обязательно поблагодарить работников скорой медицинской помощи. Возможно, обнять или сказать пару хороших, добрых, жизнеутверждающих слов всем беременным. Ну и еще раз напомнить любимым людям, как они нам важны. Вот такие праздники этого дня. Ну а мы двигаемся вперед и только с улыбкой.

0: воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Есть прогулки, которые мы совершаем просто потому, что нужно куда-то дойти. А есть другие прогулки ради самой прогулки. И вот осенью они почему-то становятся особенно приятными. Летом мы часто гуляем до позднего вечера, встречаемся с друзьями, сидим на улице. Все легко, шумно, активно. А вот осенняя прогулка немного другая. Она медленнее и даже, можно сказать, осознаннее. Вот ты идешь, слышишь листья под ногами, замечаешь, что во дворе уже совсем другие цвета, становится прохладно.

Интересное место находилось буквально в 5 минутах от вашего дома. Осень вообще хороший повод посмотреть на привычное немного другими глазами. Обязательно это сделайте.

0: Пустынь продолжается в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко направил приветствие участникам контртеррористического форума, который проходит в Минске 7-8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент отметил, что белорусская земля расположена на историческом перекрестке мировых путей и цивилизаций, а белорусский народ хорошо знает цену мира и спокойствия. Борьба стоит в авангарде глобальной безопасности стран и регионов. Президент подчеркнул, что позиция Беларуси неизменна. Терроризм – вызов, справиться с которым можно только сообща, в условиях тесного взаимодействия ключевых политических акторов и согласованности действий компетентных разведывательных служб мира. Лидер государства пожелал участникам плодотворной работы и успешных решений, способствующих консолидации усилий по противодействию негативным явлениям в обществе. В Минске 10 октября состоится финал 7-го республиканского конкурса «Семья года». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Финал примет столичный дворец спорта. За звание «Лучший» будут бороться 7 многодетных союзов, победителей областных этапов. Честь Брестской области будут защищать супруги Свиридюк. Помимо наград и благодарностей предусмотрены денежные призы и подарки, отметили в министерстве. Продолжаем выпуск. В Беларуси подтвердила свою эффективность оперативная форма связи населения и представителей власти. Еженедельно, каждую субботу с 9 до 12 часов любой гражданин может обратиться с вопросом на прямую телефонную линию к руководству своего региона. Главная цель формата – держать руку на пульсе событий, происходящих на местах, понимать, чем живут люди. Предложения и инициативы, направленные на развитие Брещины, можно будет обсудить заместителем председателя облсполкома Виктором Рафаловичем. 8-0162-26-99-26. С жителями Барановичей диалог будет вести заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков. 65-03-45. Сельчан по номеру 68-06-80 выслушает замглавы Барановичского района Андрей Мелешкевич. Строительство индустриального парка «Бурштин» продолжается в Барановичах в активной фазе возведения третьей очереди. В первом здании 3 резидента, один из них расширил производство и теперь будет выпускать посуду из экологически чистых материалов. Место во втором заняли баранический производитель декоративного и искусственного камня, фасадных облицовочных материалов и резиденты с китайским капиталом. Их деятельность направлена на автомобильные компоненты. К слову, последние зайдут и в третий корпус, который на завершающей стадии строительства. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 12-14. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Есть фраза, после которой выходные, да что там выходные, любой день может пойти совершенно по другому сценарию. Знаете, что это за фраза? А давай куда-нибудь съездим. Причем куда-нибудь — это очень важная часть предложения. Потому что если начать планировать серьезно, сразу появляются вопросы. А куда? А насколько? А где будем есть? А где парковаться? А что смотреть? Во сколько выезжать? И пока вы все это решаете, выходные или вот тот самый день, когда была возможность, уже заканчивается. А иногда достаточно просто выбрать направление. Соседний город, небольшой поселок, усадьба, парк, озеро. Место, где вы никогда раньше не были, хотя оно находится совсем рядышком. Осень для таких маленьких путешествий вообще прекрасное время. Уже нет летней жары, дороги не переполнены дачниками, а природа становится отдельной достопримечательностью. И причем не обязательно устраивать большое путешествие. Иногда поездка на несколько часов дает больше ощущения отдыха, чем целый выходной, но проведенный дома. Вот выезжаешь утром с мыслью: ну ладно, посмотрим, что там будет. А вечером возвращаешься с фотографиями какой-нибудь вкусной находкой из местного магазина и ощущением, будто вот реально побывал в отпуске. Так что, если в ближайшие выходные погода будет благосклонной, не исключено, что лучший план – просто открыть карту и ткнуть пальцем в место, где вы еще не были. Главное – не забыть зарядить телефон, потому что красивые осенние фотографии сами себя не сделают. Ну а также, мало ли, у нас сегодня всего лишь еще 12:46 на студийных, а мало ли, у вас уже вторая часть дня свободна, поэтому не откладывайте до выходных, можно съездить и наполниться впечатлениями уже сегодня.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Во-во-во, и голенько, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

остаемся на одной волне вместе с Баранович FM. У каждого человека осенью появляется примерно одинаковая папка в телефоне, особенно в галерее. Желтые листья. Еще желтые листья. Дерево с желтыми листьями. Листья на асфальте. Чашка кофе на фоне листьев. Ноги в ботинках на фоне листьев. И, конечно, еще одно дерево. Тоже с красивыми листьями. Ну и самое интересное, мы все равно продолжаем это фотографировать. Почему же так происходит? Потому что осенний пейзаж действительно быстро меняется. Очень быстро. Сегодня еще дерево золотое, а через несколько дней наполовину голое, а еще через неделю на нем останутся только ветки. Поэтому фотографии становятся способом сохранить короткий момент. И не обязательно быть профессиональным фотографом. Попробуйте однажды посмотреть на привычную улицу не глазами человека, который идет на работу, а глазами человека, который ищет красивый кадр. Посмотрите вверх, посмотрите на отражение в лужах, на окна домов, на свет между деревьями, на людей в ярких шарфах, на то, как солнце укладывается красивыми лучами на мокрый асфальт. Иногда самый красивый кадр находится не где-то в путешествии, а буквально за углом вашего дома. Поэтому пусть телефон снова будет забит осенними листьями, зато зимой вы откроете эту папку и вспомните, как же все-таки красиво было в октябре.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 12-14. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
1: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
2: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
1: Находиться в дороге мне по душе.
0: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем на студийных 13-12, и мы остаемся в эфире с Барановича FM. Ну и теперь я предлагаю посмотреть на Луну, хотя ее сейчас в небе не видно, но тем не менее в лунном календаре она присутствует. 7 октября Луна находится в фазе убывающего серпа. До новолуния остается всего несколько дней, а оно произойдет 10 октября. С астрологической точки зрения, период перед новолунием традиционно воспринимается как время завершения, освобождения от лишнего и подведения итогов. И знаете, мне кажется, это очень красиво сочетается с осенью, потому что осень сама по себе немного про отпускание. Деревья постепенно расстаются с листьями, световой день становится короче, мы убираем летнюю одежду, достаем теплые вещи, меняем свои привычки. И это хороший момент спросить себя, а что еще мне давно пора отпустить? Не обязательно речь идет о чем-то глобальном, может быть, о вещи, которую вы храните 3 года и ни разу не надевали. Или о ненужном хламе в ящике, о деле, которое давно пора закрыть, или даже о привычке постоянно откладывать отдых на потом. Пусть это будет не мистическим предсказанием, а просто красивым поводом немного разгрузить пространство вокруг себя. Кстати, сегодня самый подходящий день для дел, которые требуют внимательности. Сверить счета за коммуналку, проверить отчет, дописать заявление, которое третий день лежит на столе. Делайте по одному и вычеркивайте из списка. Но если поймали себя на том, что 4-й раз перечитываете готовое письмо, отправляйте. 9-ка, цифра этого дня за вас. Ну а уже через несколько дней появится новый лунный цикл, и можно будет начинать что-то новое. Вот такое предсказание от лунного календаря. Думаю, есть к чему прислушаться, однозначно завершить то, что начато, отпустить то, что не нужно, и улыбнуться тому, что есть.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуется рабочий зеленого строительства, слесарь по ремонту автомобилей, кровельщик по рулонным кровлям и покровлям из штучных материалов, слесарь по ремонту оборудования котельной, водитель автомобиля, электрогазосварщик. Телефон 63-89-36.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович FM. Есть вещи, которые почему-то особенно хорошо работают именно осенью. Ну, например, вернуться домой после прогулки и понять, что руки немного замерзли, а дома заварить горячий чай, надеть теплые носки, включить музыку, приготовить что-нибудь вкусное или просто посмотреть в окно, когда дождь идет где-то снаружи, а вам никуда не нужно. Причем для такого вечера совершенно не требуется покупать новый плед за половину зарплаты и превращать квартиру в картинку из интерьерного журнала. Иногда достаточно того, что уже есть любимая кружка, старый фильм, книга, человек, с которым хорошо молчать, или вообще несколько часов тишины. Мне кажется, мы часто недооцениваем маленькие удовольствия именно потому, что они кажутся слишком простыми. Нам хочется большого путешествия, большого праздника, большого события, а потом оказывается, что воспоминания о том, как вы вечером случайно включили любимую песню и полчаса сидели у окна, почему-то осталось гораздо теплее. Поэтому сегодня предлагаю не ждать большого повода. Сделайте ведь вечером что-нибудь маленькое и приятное. Осень как раз умеет превращать такие мелочи в настоящее удовольствие.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Саша Машкетова. Добрый день. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств в рамках диалога коснулись особо актуальных тем повестки дня. Обсуждение отдельных вопросов двустороннего сотрудничества и международной обстановки президенты договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане. Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения. Министерство труда и социальной защиты подготовило долгосрочный прогноз потребностей в кадрах на 2027. Главным трендом остается высокий спрос на квалифицированных рабочих – около 70% всех вакансий. Наиболее востребованы водители, продавцы, электромонтеры, трактористы, слесари, станочники, наладчики, электромонтажники и строители. В следующем году в топе и инженеры. Однако одного диплома недостаточно. Наниматели ищут сотрудников, которые понимают производственные процессы и одновременно умеют использовать электронные инструменты. Еще одно перспективное направление – бюджетная сфера. В медицине нужны врачи, медсестры, фельдшеры, а в образовании – учителя начальных классов, преподаватели математики, физики и иностранных языков. IT останется важным сектором, но рынок станет более требовательным к кандидатам. Новичкам без опыта будет сложнее конкурировать, тогда как специалисты по кибербезопасности, анализу данных, автоматизации и искусственному интеллекту сохранят хорошие шансы на трудоустройство. Основной вывод для тех, кто выбирает профессию или планирует переобучение. Лучше всего сочетать базовую специальность.

0: практическими и цифровыми навыками. Продолжаем выпуск. В республике дан старт масштабному проекту «Эра». Он включил в себя три больших инициативы. Поддержка спорта, помощь животным и забота об экологии и окружающей среде. Благотворительную площадку запустили компании «Бетера», Федерация хоккея Беларуси и Ассоциация Белорусская Федерация Футбола. Акция рассчитана на ближайшие 3-5 месяцев. На протяжении этого времени минимум 20 центров спортивной подготовки из 10 городов получат адресную помощь. Первыми в маршруте станут барановичи. Организаторы собрали 26 пожеланий ребят из футбольной школы и 20 из хоккейной. Среди них случайным образом выбрали два. Юный футболист захотел в подарок майки от клуба «Барановичи» для своих родителей. А начинающий хоккеист поехать вместе с командой на экскурсию в Минское «Динамо». «Эра» исполнит мечты юниоров. Второй пик активности клещей, начавшийся еще в сентябре, будет длиться до наступления устойчивых холодов. Об этом сообщила энтомолог Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Семуха. По ее словам, при снижении дневной температуры до 10 градусов членистоногие не погибают, а становятся менее подвижными. Таким образом, риск укусов сохраняется вплоть до ноября, уточнила специалист. За 9 месяцев текущего года в организации здравоохранения города и района по поводу присасывания иксодовых обратились 402 человека, из них 185 детей. Цифра значительно больше, чем за аналогичный период 2025-го – 310 пострадавших. Медики рекомендуют не расслабляться на прогулках, одеваться правильно, использовать репелленты. Наконец, важно проводить само- и взаимоосмотры, а также проверять домашних питомцев сразу после возвращения из мест возможного обитания паукообразных. Если клещ впился, его нужно правильно удалить. С этим помогут в любом медучреждении. К новостям компаний. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированные полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. 48 60 31. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: В ближайшие дни на территории Беларуси сохранится умеренно теплая погода. Средняя температура на 3-5 градусов выше, чем положено по климату. Но начиная с пятницы метеоусловия испортят ненастные циклоны, которые принесут не только дожди и порывистый ветер, но и откроют путь воздушным массам северных широт. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный. 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: беседы.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Реклама.
3: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Знаете, есть одна история, которую я очень люблю. И она на самом деле совсем простая. Однажды человек проснулся утром, посмотрел в окно и увидел, что на улице неожиданно тепло и солнечно. Настоящий подарок для октября. И он подумал, вот сегодня вечером обязательно погуляю. После работы никуда не поеду, просто пройдусь. Но работа затянулась. Потом нужно было заехать в магазин, потом позвонил кто-то из близких, потом дома обнаружилась посуда, которую тоже неплохо бы помыть. И человек решил, ну ничего, завтра тоже будет хороший день, а на следующий день пошел дождь. Потом стало холодно, потом выпал первый снег, и спустя несколько месяцев этот же человек случайно вспомнил тот самый солнечный октябрьский день и подумал, вот ведь странно, у меня был целый вечер, я мог гулять, мог встретиться с друзьями, мог просто сидеть на скамейке, но я решил, что успею потом. И, наверное, в этой истории самое важное даже не про саму прогулку. Мы вообще очень часто так и живем. Позже, на выходных, когда будет время, когда станет спокойнее, а потом оказывается, что именно сегодня и было то самое время. Поэтому, если октябрь подарит нам солнечный вечер, не обязательно превращать его в большое событие. Просто воспользуйтесь им. Выйдите после работы на полчаса, купите кофе, позвоните человеку, с которым давно не разговаривали, сверните на незнакомую улицу или посмотрите на небо, потому что мы никогда не знаем, какой из обычных дней однажды будем вспоминать, как тот самый последний теплый день осени. И, может быть, сегодня как раз стоит не откладывать. Ну а тем временем, друзья, подбираемся к 2 часам дня, это значит время дневного эфира заканчивается. На одной волне с вами была Лерика Черненко. Берегите себя, замечайте красивые моменты и не откладывайте жизнь на потом. До встречи завтра на 100.0 FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 12-14. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: Реклама.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
3: Акция сезона уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
8: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Программа сотрудничества подписана между министерствами иностранных дел Белоруссии и Туркменистана. Делегация Барановичей знакомится с промышленным потенциалом стерлитамака. Об этом и другом подробнее. Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Беларуси и Туркменистана на 2027-2028 годы подписана главами МИД двух стран Максимом Рыженковым и Рашидом Миредовым, передает Белта. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств состоялась в преддверии заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ. Максим Рыженков проведет встречи с членами правительства Туркменистана, а также примет участие в иных мероприятиях. Кроме того, дипломат обсудит вопросы двусторонней повестки дня с коллегами из государств-участников СНГ. Число киберпреступлений остается значительным. Нужны дополнительные меры противодействия. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики. В настоящее время появляются новые формы мошенничества. Злоумышленники осуществляют блокировку доступа к айфонам и требуют деньги за ее снятие. Взламывают учетные записи пользователей мессенджеров, после чего требуют выплату денежных средств, в том числе за нераспространение личной информации. Активно используются технологии искусственного интеллекта, а также виртуальные телефонные станции, позволяющие звонить из любой точки мира с отображением белорусских номеров. По словам генерального прокурора, имеющаяся нормативная правовая база не в полной мере соответствует современным вызовам. Требуется расширение круга субъектов профилактики таких правонарушений, определение полномочий, выстраивание системы оценки качества работы. Под руководством заместителя председателя Брестского облсполкома Виктора Рафаловича проведено заседание конкурсной комиссии по формированию перспективного кадрового резерва облсполкома. К этой категории относится специально сформированная группа студентов учреждений высшего образования и специалистов в возрасте до 31 года, имеющих лидерские и организаторские качества, способных к управленческой деятельности в государственных органах. В ныне действующем перспективном кадровом резерве Брестского облсполкома 62 человека, 45% мужчин и 55% женщин.

0: Продолжаем выпуск. Барановичи активно развивают добрососедские отношения с российскими регионами. В июне этого года наш город заключил договор о партнерстве с Остерлитамаком. Представители нового побратима из Башкортостана уже побывали у нас. В эти дни с ответным визитом в Остерлитамаке делегация Барановичей под руководством главы города Максима Антонюка. В состав также вошли первый заместитель председателя горосполкома Элла Сташенко, директор Барановичского автоагрегатного завода Виталий Юркевич и директор предприятия «Торкмаш» Николай Казарез. Гости побывали в научно-производственном объединении станкостроения, на механическом вагоноремонтном нефтехимическом заводах, предприятии по производству пива безалкогольных напитков и ряда других, где ознакомились с технологическими процессами и организацией работы. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

Баранович FM.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан. Спешиваться на пешеходных переходах велосипедистам и пользователям СПМ обязательно, напомнили в ГАИ. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках СНГ, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Глава государства в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности международной структуры, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Чего сейчас не хватает региональным спортивным школам и какая помощь им оказывается, рассказал председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович. По его словам, по всей республике более 40 ледовых площадок, которые постоянно обновляются, модернизируются, а также свыше 30 детско-юношеских школ. Поэтому ведется большая работа в этом направлении. Дети, которые только начинают заниматься, еще не получают обмундирование и экипировку у себя в школах. Поэтому в рамках стартовавшего проекта «Эра» будет оказываться помощь, благодаря которой можно эффективнее организовать тренировочный процесс. Экипировка играет большую роль, при этом ее может не хватать в регионах. В стране реализовано множество инициатив, которые дают возможность брать оснащение в аренду. Сейчас в республике порядка 7 тысяч начинающих спортсменов и около 3 тысяч детей. Александр Богданович подчеркнул, меры нужны не только для того, чтобы находить и растить олимпийских чемпионов, но и в целом воспитывать здоровую, сильную нацию. Продолжаем выпуск. Правила дорожного движения предписывают велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности в обязательном порядке спешиваться перед пересечением проезжей части. Исключение составляют специально обозначенные велопереезды. В Барановичах таблички установлены на улицах Тельмана вблизи дома номер 24, Советской рядом с домом номер 123, Ленина возле дома номер 6, сразу несколько установлено на Комсомольской, рядом с домами номер 7-1, 11-31. Причем скорость не должна превышать темпа потока людей. На остальных участках спешивание гарантирует, что водители успеют вовремя заметить человека и остановиться. Об этом напомнил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. Он подчеркнул, внезапный выезд на пешеходный переход лишает того, кто за рулем, возможности среагировать. Независимо от того, управляете ли вы авто, передвигаетесь на двухколесном транспорте или гуляете именно лично, дисциплина, отказ от хаоса.

0: определяют исход любого пути. Маршрут требует предельной концентрации, взаимопонимания и вежливости, акцентировал Андрей Буслович. Здоровье нации – один из пунктов социальной политики государства, подход к которому комплексный. Совершенствуется оборудование, специалисты повышают квалификацию, ученые изобретают инновационные методы лечения. Однако главное начинается с личной ответственности. В деле красивые улыбки и регулярные визиты к стоматологу играют ключевую роль в поддержании состояния зубов. Профессиональная чистка и осмотр помогут выявить проблемы на ранних стадиях, что значительно упростит их решение. Правильные привычки могут значительно снизить риск развития заболеваний, отметила врач-стоматолог, хирург городской стоматологической поликлиники Олеся Половко.
1: Вредные привычки, которые разрушают зубы, это широкий список. В современном мире сюда относятся курение, сахар, также повседневные действия, о которых пациенты не задумываются. Открыть зубами бутылку, грызть ручку на совещании, рассасывать леденец час подряд, использовать жесткую щетку, скрипеть зубами во сне и много-много другое. Табачный дым содержит около 4000 химических соединений, из которых 70 признаны канцерогенами. Полость рта получает максимальную концентрацию этих веществ. Никотин и смола оседают на эмали, образуют темный налет, который быстро минерализуется и превращается в твердый зубной камень. Под камнем размножается большое количество бактерий. Они приводят к развитию гингивита и пародонтита. В дальнейшем зубы начинают расшатываться и выпадают. Также нельзя не добавить к современным вредным привычкам это сахара, кислота, газировка. Сахар сам по себе зубы не разрушает, однако он дает источник энергии бактериям, которые вырабатывают кислоты. Эти кислоты и растворяют эмаль нашего зуба. Также кислые продукты, они прям растворяют эмаль без участия бактерий. Лимоны, апельсин, лаймы, маринованные овощи, уксус и многое другое снижают pH во рту до 3-4. При pH ниже 5,5 эмаль начинает терять кальций.
0: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится с гонором.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В правительстве обсудили результаты работы Генпрокуратуры. В Барановичах продолжаются сельскохозяйственные ярмарки. Об этом и другом подробнее. В Беларуси снижается уровень преступности. Данная тенденция наметилась еще в 2025 году. На 13% меньше. Положительная динамика наблюдается и за 8 месяцев 2026-го. Сокращение еще на 8%. Об этом в правительстве заявил генеральный прокурор Дмитрий Гора. По его словам, есть и направления, над которыми нужно поработать. В том числе противодействие кибермошенничеству. На сегодня 30% всех регистрируемых инцидентов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Ежегодное информирование Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания – это возможность довести до сведения народных избранников вопросы криминогенной обстановки, работы прокуроров по поддержанию законности и правопорядка в нашей стране. Крепкая семья, защита материнства и счастливое детство – фундаментальные ценности, на которых строится благополучие нашего общества. Именно им посвящен масштабный единый день прямых телефонных линий. Диалог с населением члены Совета Республики проведут 9 октября с 15 до 17 часов. Каждый житель сможет высказать свои предложения по совершенствованию законодательства в сфере брака, обсудить волнующие вопросы и получить исчерпывающие консультации. На связи будут специалисты, курирующие область семейной политики. Более подробная информация, включая контактные номера по регионам, на официальном сайте Совета Республики во вкладке «Пресс-центр». За витаминами на зиму. Сезонные сельскохозяйственные ярмарки в Барановичах в самом разгаре. Предприятия-фермеры предлагают овощи, картофель, фрукты, ягоды, рыбу, грибы, мед, саженцы и многое другое. В городе под такую торговлю отведены две площадки. На территории рынка Кирмаш Полески, Фроленкова 48, а также у Ледового дворца, улица Советская 20. К слову, осенний базар по первому адресу 10 октября будет работать в расширенном формате. Цены здесь ниже, чем в магазинах. Внедряют продавцы и удобные методы обслуживания. Расплатиться можно банковской картой. При необходимости волонтеры БРСМ донесут покупки до транспорта. В первую очередь они ориентированы на пожилых, людей с инвалидностью, ветеранов. Наибольший наплыв покупателей ожидается в текущем месяце, когда полностью завершится уборка урожая. Продолжатся ярмарки до 30 ноября, если позволит погода. Продолжаем выпуск. Покупка через интернет давно стала привычной, но вместе с удобством она несет и риски. Мошенники активно осваивают торговые площадки, предлагая заманчивые условия и исчезая после получения аванса или сразу всей суммы. В оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД поступило сообщение от 25-летнего местного жителя о хищении денежных средств. Как пояснил гражданин на одном из сайтов, он просматривал объявления о продаже мобильных телефонов. Его заинтересовало одно из них, и он списался с автором поста. Тот пояснил, что отправка товара будет осуществляться наложным платежом. Спустя время заявитель получил посылку, однако, распаковав ее, обнаружил пустую коробку. Мужчина попытался выйти на связь с продавцом, но тот не ответил, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
2: По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество». Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Правоохранители напоминают, как не стать жертвой мошенников при онлайн-покупках. Проверяйте продавца, изучите отзывы, рейтинг, историю сделок. Если аккаунт создан недавно и не имеет положительной репутации, это повод насторожиться. Не соглашайтесь на предоплату. Наложенный платеж не гарантия безопасности. Вскрывайте посылку при получении. Если есть возможность, проверяйте товар прямо в отделении почты или у курьера. Это поможет сразу зафиксировать обман. Сохраняйте переписку и чеки. При малейших сомнениях откажитесь от сделки. Лучше потерять время на поиск другого продавца, чем потерять деньги и нервы. Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите в милицию по телефону 102. Помните, ваша бдительность – лучшая защита от мошенников.
1: С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на

0: нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять. Впереди смс-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости, информация о погоде и все такое прочее. Но прежде я обращаю ваше внимание на то, что сегодня 7 октября на календарной странице, среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся к смс-викторине.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
4: Филиалу «Барановичи водоканал» на постоянную работу требуется слесарь-ремонтник, слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист крана автомобильного, машинист экскаватора. Телефон отдела кадров 450398, 450398.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донер-Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донер-Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донер-Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер-Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.
1: Brainstorm.
0: Несложные правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 7 октября в 1971 году, фирмой грамзаписи Motown Records выпущен первый сингл 13-летнего американского исполнителя. К концу года песня попадет в топ-10 американского хит-парада, а в начале следующего окажется в первой десятке британского чарта. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Вариант первый – Фрэнк Синатра, вариант второй – Элвис Пресли и вариант третий – Майкл Джексон. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. А в этот день, 7 октября в 1971 году, фирмой грамзаписи Motown Records выпущен первый сингл 13-летнего американского исполнителя. К концу года песня попадет в топ-10 американского хит-парада, а в начале следующего окажется в первой десятке британского. Назовите нам имя этого исполнителя. Вариант первый – Фрэнк Синатра, вариант второй – Элвис Пресли и вариант третий – Майкл Джексон. Предлагаю довериться интуиции, просто наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Барановичскому районному ЖКХ требуется тракторист, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор котельной, машинист экскаватора, каменщик. Телефон 63 89 36.
5: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы, больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинск Древ». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
3: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как зовут знаменитого американского исполнителя, первый сингл которого вышел именно в этот день, 7 октября 1971 года, на известном лейбле Motown Records. Это Майкл Джексон, как многие из вас догадались. Ну а сама песня называлась «Got to be there». В переводе с английского «Должен быть рядом». Такое же название получил и дебютный сольный студийный альбом Майкла Джексона. В пластинку вошли 10 композиций, 6 из них написаны авторами и продюсерами лейбла. Остальные 4 трека представляют собой кавер-версии на хиты Билла Уизерса, Бобби Дэя, Супремс и Кэрол Кинг. Выпустив дебютный альбом, Майкл Джексон стал первым артистом Motown, начавшим сольную карьеру, не покидая свою группу Jackson 5. Пластинка была положительно воспринята музыкальными критиками. С нее было выпущено 4 сингла. Вот титульный трек «Rockin' Robin», «I Wanna Be Where You Are» и популярный по сей день «Ain't No Sunshine». Альбом получил золотую сертификацию в США. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6864. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донор Рум» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.

0: обязанностями в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Содружество независимых государств имеет все предпосылки для дальнейшего развития и роста. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Роженков заявил в Туркменистане на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ. Диалог высокого уровня предшествовал встрече глав государств СНГ. Белорусскую сторону представляет глава внешнеполитического ведомства Максим Роженков. В центре внимания культурно-гуманитарное сотрудничество, безопасность, правоохранительная сфера и повышение взаимодействия ведомств. Руководитель МИД также пообщался с главой профильного ведомства Туркменистана Рашидом Миредовым. Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы углубления взаимодействия. Напомним, рабочий визит в Туркменистан 8-9 октября совершит президент Беларуси. Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. В Минске в овальном зале Дома правительства состоялось совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания. В списке широкий профиль вопросов. В частности, сенаторы одобрили проект закона, касающийся вопросов мелиорации земель. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, внесение изменений в нормотворчество обусловлено необходимостью актуализации положений с учетом практики и направлено на совершенствование госрегулирования в сфере. Так устанавливается месячный срок для вовлечения в сельскохозяйственный оборот территории после приема объекта в эксплуатацию, на которой велись работы. Если период выпадает на осенне-зимнее время, при наступлении благоприятного сезона, но не позднее мая следующего года. Мера направлена на исполнение требований главы государства по вовлечению в оборот угодий. Их профессия – делать будни людей ярче, приобщать к прекрасному и хранить традиции предыдущих поколений. День работников культуры отметит страна во второе воскресенье октября. Особая дата в календаре станет поводом для поздравлений творческих коллективов, музыкантов, музейных работников, библиотекарей, актеров и художников, а также специалистов, которые работают на результат, но обычно не видны широкой аудитории. В Барановичах труд многочисленных профессионалов своего дела отметили в стенах детской музыкальной школы искусств. Начали со скорбного момента. Минутой молчания почтили память ушедшей из жизни коллеги директора Барановичского концертного оркестра Нины Прихач. Присутствующим со словами благодарности за преданность выбранному пути обратился заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков.
1: То, что мы сегодня видим, то, что делает наша культура, начиная от простого технического работника, заканчивая начальником, каждый из вас на своем месте. Делайте наш город центром притяжения. Спасибо за этот год, который отработали, те праздники, мероприятия, все те ремонты, которые вы провели летом, все большие молодцы. Каждый из вас, еще раз говорю, внес свою частичку души, сердца, то, чтобы наши горожане и наши гости чувствовали уровень нашего города.
0: Лучшие педагоги школ искусств и музыкального колледжа Барановичей, хореографы, руководители и участники ансамблей и коллективов, хранители истории в музее и выставочном зале, а также сотрудники библиотек получили грамоты и благодарности горосполкома, Совета депутатов, отдела культуры и профсоюзные награды. Марафон теплых слов культурная общественность города будет слышать до конца недели на мероприятиях областного и республиканского значения. И о спорте. Футболисты Барановичей сыграют на выезде в 24-м туре высшей лиги чемпионата страны. В субботу, 10 октября, местный клуб встретится с гродненским «Неманом». Начало в 19:00. Поединок в Гродно пройдет после международной паузы на игры сборных. В этом промежутке красно-синие проверили свое мастерство в дерби против молодежной сборной Беларуси, установив на табло боевую ничью. Сейчас состав разместился на 11-й позиции. У подопечных Романа Киренкина в активе 25 баллов. В октябре спортсмены порадуют болельщиков и на домашнем поле 17 и 30 числа. К новостям компании. В связи с расширением производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Звоните 59 95 24. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше.

0: Больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки на территорию Беларуси ожидается поступление теплых, неустойчивых воздушных масс с юго-запада Европы, без существенных осадков. Дневные максимумы от плюс 15 по северу до плюс 24 по югу. В пятницу погода испортится. Скажется влияние ненастного атмосферного фронта Западной Европы. В большинстве районов дожди. Ночью и утром слабый туман. И предварительно выходные также без кратковременных осадков не обойдется. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов, в течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
5: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
8: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными вкусными подарками, но не только. Во втором часе программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками, но сначала напомню о том, что сегодня 7 октября, на календарной странице среда, Ли Серафим открыли новый музыкальный час, а далее плейлист разгонят Blackpink. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Ами». Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Хорватии и Испании. Игра проходила на стадионе «Полют» в Сплите. Матч завершился волевой победой испанцев со счетом 2-1. Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич открыл счет на 18-й минуте. На 61-й минуте хавбек испанской команды Микель Мирино забил ответный мяч. На 79-й минуте Перишич получил красную карточку и был удален с поля, а на 89-й Микель Мирино вывел сборную Испании вперед, оформив дубль в этом матче. При этом Микель начинал игру на скамейке запасных и вышел на поле только во втором тайме. Также вчера состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Англии и Чехии. Игра проходила на стадионе Уэмбли в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу англичан. На 29-й минуте защитник Чехии Владимир Цоуфал отправил мяч в собственные ворота. На 40-й минуте нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество Англии. На 57-й минуте Кейн оформил дубль и установил окончательный счет в этом матче. В следующем туре группового этапа Лиги наций Англия сыграет с Хорватией 12 ноября, а Чехия в этот же день проведет домашний матч с Испанией. Нападающий Интер Майами Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. 39-летний звездный аргентинский форвард провел свой прощальный матч за национальную команду. Это произошло в товарищеской встрече с Бенином, проходившей в Буэнос-Айресе на стадионе Монументаль Антонио Веспуччи Либерти. Аргентинцы разгромили соперника со счетом 3-0, а Месси забил гол и отдал две голевые передачи. Напомним, Лионель Месси дебютировал за Аргентину в товарищеском матче с Венгрией в августе 2005 года. Всего на его счету 126 голов и 70 результативных передач в 208 встречах за аргентинцев. В ее составе он выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки и финалиссимо. На сегодня не вынесено интересных поединков. Четвертый тур группового этапа Лиги наций закончен, как закончена и продолжительная международная пауза на игры национальных сборных. Уже в пятницу возвращаются ведущие европейские чемпионаты. Постараемся выбрать наиболее интересные матчи. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

В рубрике «Неформат» среда, четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного коллектива с совершенно новыми, чтобы провести параллели, послушать и оценить, и если подвернется такая возможность, то предаться ностальгии. А герои рубрики сегодня «Chase and Status» — это британский дуэт, выпускающий электронную музыкальную продукцию. Черным по белому не песни, не треки, а музыкальную продукцию. Группа состоит из Сола Мильтона, это Чейз, и Уилла Кеннарда, это, собственно, Статус. А кроме того, MC Рейдж и Энди Гангадин также участвуют в творческой жизни коллектива. Дуэт из Лондона образован в 2003 году после встречи в университете в Манчестере. С тех пор было выпущено 4 студийных альбома. Музыканты активно сотрудничают с популярными артистами, такими как Plan B, CeeLo Green, Rihanna, Example, Tini Tempo и многими-многими другими. Давайте вспомним, с чего все начиналось. Итак, Chase and Status, сингл 2023 года при участии Бекки Хилл, Disconnect, делайте громче.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках СНГ, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Глава государства в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности международной структуры, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти.

0: предписывают велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности в обязательном порядке спешиваться перед пересечением проезжей части. Исключение составляют специально обозначенные велопереезды. В Барановичах таблички установлены на улицах Тельмана вблизи дома номер 24, Советской рядом с домом номер 123, Ленина возле дома номер 6, сразу несколько установлено на Комсомольской, рядом с домами номер 7/1, 11/31. Причем скорость не должна превышать темпа потока людей. На остальных участках спешивание гарантирует, что водители успеют вовремя заметить человека и остановиться. Об этом напомнил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. Он подчеркнул, внезапный выезд на пешеходный переход лишает того, кто за рулем, возможности среагировать. Независимо от того, управляете ли вы авто, передвигаетесь на двухколесном транспорте или гуляете, именно личная дисциплина, отказ от хаоса и уважение к окружающим определяют исход любого пути. Маршрут требует предельной концентрации, взаимопонимания и вежливости, акцентировал Андрей Буслович. Продолжаем выпуск. За витаминами на зиму. Сезонные сельскохозяйственные ярмарки в Барановичах в самом разгаре. Предприятия и фермеры предлагают овощи, картофель, фрукты, ягоды, рыбу, грибы, мед, саженцы и многое другое. В городе под такую торговлю отведены две площадки. На территории рынка Кирмаш Полесский, Фроленкова 48, а также у Ледового дворца, улица Советская 20. К слову, осенний базар по первому адресу 10 октября будет работать в расширенном формате. Цены здесь ниже, чем в магазинах. Внедряют продавцы и удобные методы обслуживания. Расплатиться можно банковской картой. При необходимости волонтеры БРСМ донесут покупки до транспорта. В первую очередь они ориентированы на пожилых, людей с инвалидностью, ветеранов. Наибольший наплыв покупателей ожидается в текущем месяце, когда полностью завершится уборка урожая. Продолжатся ярмарки до 30 ноября, если позволит погода. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-24-91.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

на этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть вкусный подарок, узнать разные занятные исторические факты, озвучить главные футбольные новости минувшего дня. Ну и кроме этого мы вспомнили про коммерчески успешный сингл в дискографии британского электронного дуэта Chase and Status. Чтобы завтра поговорить про их новый студийный альбом, не пропустите премьеру трека. Но мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом, настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
5: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности. Thank you.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Videobel.by.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.
0: Баранович ФМ. Радио нашего города. Let's do something cool.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.
2: Let's go.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.